Дорогой, он меня интересует только как артист, а не как мужчина.